Я люблю меня, ну, делать мать, рано или сейчас, да, так, смотрим, да. Я говорю, что он тоже,

0: Это должно уложить оказывающую обложку.
1: Hello,
0: and
1: I
0: don't
1: care.
0: We
1: need
0: to
1: know
0: you're
1: saying.
0: I'm